0: стряхнуть с ресниц.
1: Наше радио сделано.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и

0: понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

и брошусь в солнечную реку, и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Катя, Света, Маша, Саша.
2: Я обожаю женщин, я из мужчин таких. Не обижайте дам, любите их. Ненавижу, когда баб называют ***ками. Эти люди...

0: вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
1: Алло.
0: Можно? А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тише послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Питомник

свидание, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Родина.
1: Это моя Родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 6313 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. На правах рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г.

0: Ваша реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучерские семечки.

0: Конечно.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
2: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На Че. Для лиц старше 16 лет.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Папа, смотри, какая елочка!
5: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61. 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Рекламы.
1: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 3 дня. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Реклама на 107 FM.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
15: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
17: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: такая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2 565 525. 2 565 525.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 479 украинских дронов уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью над Россией. По данным Минобороны, летательные аппараты сбивали над 18 регионами, акваториями Черного моря. В Сочи обломки БПЛА упали на территории аэропорта, частного сектора и отелей, сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошли возгорания, они были ликвидированы, данных о пострадавших нет. Также беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. На одном из объектов вспыхнул пожар. Произошло отключение двух подстанций. Пострадавших нет, однако была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. Яндекс предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Проблемы возникли с приложениями Яндекс.Гоу, Музыка, Яндекс.Пэй. С перебоями работает виртуальный голосовой помощник Алиса и другие платформы. Нарушения фиксируются после того, как из строя вышел третий дата-центр Яндекса, расположенный во Владимире. Это произошло на фоне беспилотной атаки. Ранее в компании сообщали о перебоях с электропитанием в зоне доступности облачного сервиса Яндекс.Клауд. Добавлю, что 8 и 9 октября в результате беспилотных атак была повреждена инфраструктура дата-центров Яндекса в Рязанской области. Экологии. Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Президент США заявил, что Владимир Зеленский неоднократно имел возможность урегулировать конфликт, но не сделал этого. Накануне он также обвинил украинского лидера в игнорировании просьб не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Зеленский создал проблемы для всего мира. Трамп предложил украинцам найти нового лидера, который смог бы договориться с Москвой. Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. Ритейл, промышленность и логистика стали сферами с самыми востребованными профессиями в России по итогам сентября. Такими данными поделился сервис Superjob. Чаще всего работодатели в указанный период искали продавцов, кассиров и администраторов магазинов. В сфере промышленности больше всего вакансий технологов, конструкторов и механиков. В списке наиболее востребованных значатся и рабочие специальности – слесари, машинисты, спецтехники, операторы станков и производственных линий. Также на рынке труда актуальны водители грузовых автомобилей, комплектовщики и кладовщики. Среди других востребованных сфер строительства и общепит. На Земле идет самая мощная за последние 3 месяца магнитная буря. Она достигла уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Явление спровоцировали облака плазмы. Они были выброшены в космос в ходе сильного всплеска солнечной активности. На фоне мощной магнитной бури, минувшей ночью в небе над Россией, наблюдались полярное сияние максимальной интенсивности. Согласно прогнозам, геомагнитное поле может оставаться в возмущенном состоянии еще около суток. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: капучино.
1: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
0: Это Торабика капучино.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наше радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забыть.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, эсписи, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основа ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
11: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
12: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: белой полосе.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
4: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Папа, смотри, какая елочка!
6: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61. 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основой ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдове в Лисковской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийные. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
10: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Скорость. Контроль. Статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основой ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовске участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: Скорость, контроль, статус. JQ J8 – для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 894 тысяч. 4000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30. На ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем, на ветру пусть дождем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61. 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Масштабный сбой произошел в Рунете. Чаще всего о перебоях сообщают жители Москвы, Петербурга и Свердловской области. Это следует из данных сайта сбой.рф. Пользователи жалуются на работу мобильных приложений разных направлений, от доставки еды и маркетплейсов до ресторанов и магазинов бытовой техники. Наибольшее число обращений касается сервисов Яндекса. Ранее компания сообщала об остановке работы дата-центра во Владимире на фоне атаки беспилотников. После этого в работе некоторых сервисов организации произошел сбой. Совещание по вопросам кибербезопасности проведет на следующей неделе Владимир Путин. Кроме того, российский президент посетит съезд общественной организации «Деловая Россия». Он встретится и проведет совещание с членами бизнес-объединения. О планах главы государства рассказал журналист Павел Зарубин. Кроме того, в графике Путина запланирован еще ряд мероприятий, однако подробности не уточняются. От 4 до 6 лет будет составлять срок обучения в новой системе высшего образования России, сообщили в Миноборнауке. Точный период будет зависеть от специальности. Более короткие 4-летние программы предусмотрены для студентов в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Будущие врачи, инженеры и учителя будут учиться в вузах по 5 лет. Самый долгий срок обучения, 6-летний, запланирован для наиболее сложных и наукоемких профессий. Ведущие российские университеты будут переходить на новую модель в 2026-2027 годах. Кроме того, ведомство предложило изменить порядок поступления в магистратуру. Согласно проекту приказа, подачу документов в одном вузе планируют ограничить 5 направлениями. Сейчас никаких ограничений нет. Россияне в среднем тратят около 18% семейного бюджета на детские кружки и секции. Такими данными поделилось агентство стратегических инициатив. Помимо непосредственной оплаты занятий, в этот показатель входит приобретение необходимого инвентаря, а также учебных материалов и книг. Наименьшие расходы на дополнительное образование детей зафиксированы в Москве, Ненецком автономном округе и Мордовии. В этих регионах доля таких трат в среднем составляет менее 7% от дохода семьи. В докладе также отмечается, что в среднем по стране дети проводят на дополнительных занятиях без малого 5,5 часов в неделю. Первый мокрый снег в Центральной России и Поволжье может появиться уже в заключительной декаде октября. На этих территориях ожидается ощутимое похолодание из-за прорыва так называемых ныряющих циклонов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В ночное время температура воздуха может опускаться ниже нуля, из-за чего осадки трансформируются в мокрый снег. Однако синоптик подчеркнул, что этот период пока находится за пределами горизонта предсказуемости, поэтому прогноз может уточняться по мере поступления новых данных. Популярный канал «Радио. НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в MaxVK и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

никто не знает, те, кто узнал, молчат. Скоро волчица будет кормить волчат.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основа ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

взять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российский МИД осудил атаку на аэропорт в Эр-Рияде. Ведомстве призвали участников конфликтов на Ближнем Востоке отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Кризисы в регионе должны быть урегулированы дипломатическими средствами, говорится в сообщении министерства. 10 октября международный аэропорт в столице Саудовской Аравии подвергся атаке. Удар пришелся по одному из терминалов вылета, в результате чего 12 человек погибло, 309 пострадало. Как следует из предварительных данных посольства страны в королевстве, россиян среди пострадавших в ходе этой атаки нет. Минпросвещение обновляет рабочие программы по ключевым предметам для старших классов, включая базовые и углубленные уровни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изменения затронут содержание русского языка, литературы, географии, математики, информатики и других учебных предметов, а также коснутся примеров учебных планов, в том числе с изучением родных языков. Кроме того, российские школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы учеников, например, физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. Это позволит сделать систему обучения более гибкой и современной и будет отвечать запросам самих школьников, добавил Кравцов. Принимать меры предосторожности при работе со списком контактов в смартфоне посоветовали в МВД. В министерстве порекомендовали хранить в защищенной резервной копии важные номера родственников, друзей и коллег. Лишние контакты рекомендуется удалять. Это необходимо, чтобы мошенники не смогли использовать эти данные для фишинга или целевой социальной инженерии, пояснили в ведомстве. Также в целях сохранения персональных данных не стоит хранить примечания с личной информацией прямо в карточке контакта. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют по качеству региональных и межмуниципальных дорог. Такими данными поделилось агентство стратегических инициатив. В докладе отмечается, что в среднем по стране нормативным требованиям соответствует более половины автодорог регионального и межмуниципального значения. За период с 21 по 25 год их доля увеличилась с 46 до 58%. Кроме того, за этот же период увеличилась и доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии. Средний показатель вырос с 60 до 86%. Россиянка Мария Филина выиграла международный конкурс красоты «Мисс и миссис ООН». 50-летняя москвичка заняла первое место в своей возрастной категории. Она обошла соперниц из Японии, Индонезии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран. Конкурсная неделя состояла из встреч с официальными лицами, культурной и экскурсионной программ, благотворительных и социальных мероприятий, а также ежедневных репетиций. Финал шоу состоялся 10 октября. В 2019 году Филина также победила на конкурсе «Миссис Вселенная» в Болгарии в категории «Классик». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
19: Да.
20: Да, ну что за внупи? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
18: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
21: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Наше радио.
24: Все, что я забыл, наполни голову мою, наполни миллиарды молний. Молнии — это так красиво.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: какая елочка!
1: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основа ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийный. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий общей площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом, приятный жребий повелел.
3: Это был, собственно, Евгений Онегин. У нас в студии Ленский, Онегин и Ольга. Это наши все, нескучные поэты.
4: Скучно не будет, как вы уже поняли. Ленский слегка боится, это я свой голос подал, поскольку все, кто читал классику, а ее нужно читать, ее должен читать, знают, что там не все хорошо получилось. Вот такие вот нескучные поэты.
3: Да.
4: Дописался.
3: Собственно, как вы уже догадались, наверное, у нас сегодня тема Евгений Онегин. И у нас в студии Николай Землян.
4: Оперный певец, выпускник молодежной студии Большого театра. И сейчас Николай играет как раз Евгения Онегина.
3: Выступал в лучших театрах мира, между
4: прочим. Это правда, да. Да, поэтому у нас сейчас сидит настоящая звезда больших сцен, да. Вот, и спектакль.
3: Да, который исполняет партию Евгения Онегина. В авторской, собственно, версии, да, Евгения Онегина «Башмета». Сегодня это, в общем-то, хит. Вот. Всех приглашаем. Давайте, Дмитрий, вспомним, а что же для нас вообще такое Евгений Онегин?
4: Евгений Онегин – это то, что мы очень не любили в школе, поскольку девочки учили письмо Татьяны, мальчики учили Онегина и так далее. И это, ну, хочешь, не хочешь, это нужно было. И это была большая,
3: я
4: толстая книга
3: в стихах. Я к вам пишу, чего же воли? Господи, как
4: что
3: вообще?
4: Я могу еще сказать? Теперь я знаю, да, вашей воли меня
3: презрением наказать.
4: Да, и наши девчонки тогда, знаете, самое было интересное, что, в общем-то, они это все учили и не совсем понимали вот это все. Ну, нельзя такое, как мне кажется, произведение давать в том юном, очень таком вот очень таком трепетном возрасте.
3: А мне кажется, прям в самую точку, потому что именно в таком возрасте, подростковом, девочки вот именно так склонны влюбляться. Потом они уже знают себе цену, они уже такие глупости не делают.
4: Да. Итак, Николай, вопрос первый. Брали ли вы с собой сюда, в студию нашего радио, пистоль, например?
5: Нет, пистоль у меня забрал как раз.
3: Как вы собираетесь отношения выяснять?
4: Да.
3: Мне интересно.
5: А теперь уже другое время, мы с вами можем просто обговорить. Не нужны эти манипуляции, дуэли.
3: Они сошлись, волна и камень, стихии, проза, лед и пламень. Это же как раз о Ленском и Онегине, да?
4: Да.
3: Вот они, собственно, сегодня сошлись.
4: Погиб поэт, невольник чести. Вот это вот. Знали бы вы, в общем, мои дорогие господа ведущие и наш гость Николай, как было тяжело с фамилией Ленский, с настоящей фамилией, если кто-то еще не знает, то из наших слушателей, учиться, когда мы, собственно, приступали к изучению Евгения Онегина. Вот с тех пор у меня
3: дразнили,
4: никогда не было имени.
3: Дразнили.
4: Да. Ну, не то чтобы краснило, у меня
3: дразнили.
4: Просто исчезло. Нет, у меня исчезло имя. У меня не было даже прозвища в школе, потому что был просто Ленский.
3: Была фамилия.
4: Да, и все.
5: Не самое худшее прозвище.
3: Ну, так,
4: согласен.
3: Так у многих, если честно, меня тоже называли Ершова по фамилии.
4: Ну, естественно.
3: Нормально, ничего в этом такого я страшного не вижу.
4: А вас как Николай называли, скажите, в детстве?
5: Коля.
4: Коля, хорошо.
5: Да нет, если честно, было одно прозвище.
3: Оригинально, я бы сказал.
5: Басков.
4: Было, да?
5: Ну, я светленький, Коля, и пою оперным голосом.
3: Ну, и он такой немножечко, Коля, тоже помпезный, в плане, как похож на Николая Баскова.
4: А, думаете, а вы Николай помпезный? То есть вы вот как бы перетащили вот это вот помпезность?
3: Нет, но мне кажется, у всех оперных певцов есть такое некое павлинство.
5: Ни в коем случае. Не мой.
3: Не ваш. Ну что ж.
4: А вот скажите, пожалуйста, Николай, а как оперные певцы относятся к рок-музыке? Вот это вот сейчас будет очень хороший переход, как мне кажется.
5: Я, в принципе, когда общаюсь с оперными певцами, понимаю, что мало кто слушает оперу и классику в свободное от работы время. То есть вечером, с утра, когда едут на работу, в основном слушают какую-то музыку, но в первую очередь часто сталкиваюсь с рокерами. И мы находим друг друга, встречаемся, берем гитары. Я по первому образованию в музыкальной школе гитарист. И, конечно же, Любе, Наутилус Помпилиус, Цой, Сектор Газа. Во мне... Ария, конечно же, Ария, Кипелов, Беркут. Все это во мне сидело, сидит и до сих пор...
3: И будет сидеть.
5: И будет сидеть, да.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: да, я забыл. Да,
1: еле выговорил.
0: Еле выговорил.
2: Мы много выступаем с Юрием Абрамовичем с давних пор, с 19-20 года. Выступали на Байконуре, на Мамаево Кургане. В принципе, я очень горжусь и радуюсь нашему союзу с Юрием Абрамовичем. И в прошлом году меня позвал в свою постановку, концертное исполнение в костюмах без декораций. Авторская версия Юрия Башмета.
1: Там премьера еще есть была... Чтецы,
2: конечно же, Константин Хабенский и Ольга Литвинова.
0: Это прям мощный такой состав. Прям очень мощно.
2: Мощно. Премьера состоялась до меня. Я внедрился в эту постановку в прошлом году. Если не ошибаюсь, это или 14-й, или 15-й год. И в этой постановке также выступали как чтецы Сергей Безруков, Евгений Миронов. То есть в зависимости от их занятости выбирают...
1: То есть они чередуются?
2: Чередуются. Но я все разы выступал с Константином Хабенским.
1: Скажите, Николай, вам нравится вообще партия Евгения Онегина?
2: Ну, конечно, нравится.
0: Так, что-то тут так, знаешь, чувствуется такая вот искорка.
1: Чувствуется какой-то подух.
2: Финал мне нравится, когда происходит вот это событие с Татьяной, он падает к ней на колени, просит с ним быть, остаться, уйти. Но, к сожалению, она другому дана и будет векому верна. А я, конечно же, хотел петь Ленского всю жизнь, но, к сожалению или к счастью, голос не дал.
1: А почему? Вот почему мальчики хотят петь Ленского больше?
2: Ну, это я именно. Ну, у Ленского красивая музыка. Ленский более, мне кажется, интересный персонаж.
1: Подули я стрелой.
0: Давай еще, Николай.
2: Подули я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она.
1: А чем он более интересный? Он, мне кажется,
2: он
1: как раз
2: глубокий.
1: Такой более... Да, но
2: у Чайковского.
1: Ну да, но он как-то односложный. То есть он такой, он романтик. Ну и все.
2: Девочкам такие же нравятся.
0: Кстати,
2: а такие
0: Ольга,
2: сложные персонажи.
0: Ольга, расскажите,
2: да, кстати,
0: пожалуйста, имя
2: общение?
0: Из Евгения Онегина. Тут
1: ну,
0: все
1: хорошо.
0: Мы сидим.
1: Кстати говоря, как там про Ольгу? Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Вот, но это не про меня. Если что, это не про меня. Какие парни нравятся девочкам? Ну, между прочим, если мы все-таки обратимся к Евгению Онегину, то такие, как Онегин.
2: Это ошибка. Помните, у Высоцкого песня «Ошибка» вышла?
1: Ну, в каком-то смысле ошибка, да. Ну, больше, ну, мне, наверное, больше такие, как Ленский.
2: На какую перспективу вы имеете в виду, Ольга? То есть на краткую? На краткую тогда, да. Я даже не знаю, кто из них, но, в общем, кто-то на краткую, кто-то на длительную. Онегин как-то... Мне кажется, с ним было бы сложно. Он сам в этом признался.
1: Ну, только понятно, что сложно. Но некоторым сложно и нравится.
2: А, ну это тогда уже...
0: Одно дело влюбляться, другое дело замуж выходить. И я навек ему верна. Кстати, поэтому давайте, знаете, в общем, у Ленских шансов на вот такую вот счастливую, теплую гавань гораздо больше, чем у этих...
2: Я не буду вам напоминать, чем закончилась судьба Ленского.
0: Итак, друзья, если кто-то вдруг сейчас записывает наш выход, вот наш, пожалуйста, пишите мне ссылочку. Я... Вот этот выход хочу сохранить, где Николай, вот, исполняющий арию, и вообще роль Онегина вот так нахваливает Ленского. И знаете, так приятно.
3: Наше радио.

0: наше все. Это наше все нескучное. Поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и оперный певец. Выпускник молодежной студии Большого театра Николай Землянских, который еще и великолепно исполняет
1: партию роль.
0: Да, партия. Я же не знаю эти ваши важные такие. Я же, что у нас тут? У нас рокеры, у нас все рокеры. Так, Николай, у меня будет вопрос. Очень такой, знаешь, так как бы сказать, очень такой коварный. Мальчишки, мы, Ленский, Онегин, мы, когда растем, хотим быть то, в общем, полицейскими, то космонавтами, это очень важно, вот, потом, естественно, машинистами дальнего следования, дальнобойщиками хотим быть. В какой момент из вот этого перечня вдруг не появился бухгалтер, но вот появился
1: оперный певец?
0: Николай.
2: Я пел с трех лет, изображал гитару и дожил до своих 8-9 лет, тех самых.
1: Да, но можно же хотеть быть эстрадным.
2: Ну, я хотел сначала рок-певцом быть, поэтому я-то и пошел на гитару, в надежде, что я буду играть на электрогитаре. Потом у меня она появилась, и до сих пор есть, и я на ней иногда играю. Скорпионс и так далее.
0: Угу. Конечно, все, у нас можно все.
2: В общем, я хотел быть рок-певцом, гитаристом, в первую очередь, конечно, гитаристом, потом певцом, и меня как-то захлестнуло, я начал изучать чуть глубже, как раз вот именно в такой прогрессии Цой, Наутилус, Кипелов, а Кипелов это уже еще ближе к классике.
0: Конечно.
2: И дошел до Чайковского, услышал Хворостовского и понял, что это вроде все близко и об одном, но чуть-чуть разными словами, и опера полностью поглотила мою жизнь.
1: Цепочка фатальных событий.
2: Цепочка закончилась, да. Я, к сожалению, не стал рок-певцом. Ну, что выросло, то выросло.
0: Ну, можешь, в принципе, вокал оперный использовать в рок-песнях?
2: Это
0: моя
2: мечта.
0: У нас есть группа «Джоконда», где прекрасная Лена Минина, которую мы очень любим, она оперным вокалом поет, естественно, рокерские песни. Вот. Плюс еще у нас есть и Evanescence, и многие-многие. Вот. Есть такое вообще желание сделать?
2: Есть. По-моему, я даже Ольге говорил уже об этом, когда только, да, мы первый раз встретились.
0: Да, когда вы встретились первый раз?
1: Раскроем секрет. Мы знакомы с Николаем, так что...
2: Да, конечно, есть такая мечта, и надеюсь, что когда-нибудь воплотится. Мне не хватает именно сообщников в этом плане. Гитаристов, барабанщиков и спеть.
0: И гараж.
2: И гараж, конечно.
0: И гараж.
2: Слушай, студия уже есть.
0: Да. А вообще какие арии пел еще? Все, да, было?
2: Нет, ну не все. То есть мы же еще делимся. Лирический баритон, драматический баритон из русского репертуара. Это еще Елецкий, «Пиковая дама». Это Веденецкий гость, Фигаро, Россини, который «Ларго, фактого, там далече, да, ларго». Ла-ла-ла-ла-ла. Это все.
0: Это
2: все,
0: да?
2: Все знают. Да.
0: Роберт Эллан. Ну, это сложно, зараза.
2: Это очень сложно. Это очень. Там «Абро, фигро, брабра, весьма, абро, фигро, брабра, весьма, твортуна, твортуна, твортуна». Там и темпово, и тесситурно, и итальянский язык, и актерское мастерство включается. Евгений Онегин достаточно все прозаичнее выглядит. И сам Евгений Онегин скучноват для меня, ну, в плане, особенно в начале. А он и должен быть скучным. То есть уставший такой. Мне, поэтому это я смотрю на Ленского. Не на вас, я имею в виду. На вашего, так сказать, как это, прототипа. Я смотрю, зараза. И поэтому все девушки любят. Даже Татьяна переключилась на Ленского.
0: Да.
2: Я думаю, ты что смотришь на нее?
0: С нами невозможно. Один раз нас увидев, поняв все.
2: Что смотришь, потом мне сама будешь плакаться и писать письма.
3: Наше радио. Наша реклама.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 9 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
10: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше все.

0: крутится у меня.
1: Ладно, достаточно. Спасибо. Я вам верю. Верю, как говорил Станиславский. Николай, скажите нам, пожалуйста, а вот какие у вас любимые партии есть?
2: «Фигаро». Это... Largul factotum de lecita.
0: Покажи.
2: Largul factotum de lecita. Largo. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну там.
0: Как долго такое учится? Вот эти вот все переходы, все вот эти вот, что у вас там, тесситуры.
1: А, кстати говоря, вот по поводу языков.
2: Да,
1: ты знаешь
2: учить.
1: Эти
2: приходится,
1: то есть, да. Ну, приходится их учить, да?
2: С детства мы учим, да, итальянский, там, немецкий, французский, где-то произношение, где-то...
1: То есть это же не просто заученные...
2: Нет, конечно, нет.
1: Да, звукоизвлечения.
0: Нужно понимать, да.
2: Нужно понимать, то, конечно же. Было бы глупо. Ну, если кто-то не понимает, ну, нужно учить иногда. Я для певцов говорю.
0: Но пока что золотой, так, очень золотой резюме получается. Собственно, партия Онегина, партия...
2: «Фигаро».
0: На секундочку, как бы главного, да?
2: Конечно же, это Елецкий из «Пиковой дамы». Несуществующий, кстати, у Пушкина персонаж, который вел сам Чайковский. Mm-hmm. Он протагонист, получается. Вернее, антагонист.
1: Антагонист
2: Германа.
1: Да.
2: Вот. То есть подборочка есть и на разных языках. И я думаю, тебе остается продолжать совершенствоваться в этом и петь. Стараться быть лучше.
1: А партия Евгения Онегина одна из любимых или нет?
2: Нет.
0: Да, поясните, почему.
2: Мы же уже...
0: Я-то за, но все же.
2: Нет, моя любимая партия, сейчас скажу, сейчас... Вообще у меня нет сейчас на данный момент самой любимой партии, потому что, как говорится, то, над чем работаешь, то и самое любимое. А в данный момент я работаю над партией «Сильвио». Это «Паяцца» или «Лян Кавалла», итальян, на итальянском языке.
1: Ух ты.
2: Да, вот из этой...
1: Дмитрий, да. Какие-то подозрения вызываете, если что?
0: Какие?
1: Какие-то...
0: Во мне высох оперный певец,
2: вообще.
0: Понимаете, где-то, да.
2: Я только говорю «Паяцца», а вы уже поете.
0: И я, кстати, смотрел, я думаю, вам, Ольга, будет приятно. Я эту оперу смотрел в Одесском оперном театре.
1: Да, мне уже приятно.
0: Да, одном из самых красивейших театров мира.
2: А я вот как раз любовник.
0: Кто вы?
2: Я любовник в этой опере. Помните? Ну, там не настолько заметная партия.
1: А, вот почему она
2: для
1: вас приятна.
2: Да, то есть она убивает ее и его в конце. И говорит: комедия финита. Комедия закончилась. Наша радио.

0: наше все.
1: Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова.
2: Дмитрий Ленский.
1: И давайте представим нашего гостя.
2: И Евгений Онегин.
1: И Евгений Онегин, да. Ты все же хочешь, чтобы я так, в общем, чуть больше начал заикаться, чем обычно. Николай, скажи, пожалуйста, а вот любимые выступления. Вы же часто выступаете не только, ну, как бы целым спектаклем, там, целой постановкой, а есть какие-то вот вещи, где можно, ну, вот взять, как бы вырезать арию и там где-то выступить. Есть ли что-то такое, вот, чем вот хочется поделиться, где было воспринято все на ура?
2: Какое-то яркое впечатление. Да.
3: Дом актера, творческий вечер и шоу. Мы пели там поэтесса, да? Поэтесса Шостаковича, кстати.
2: Да, кстати.
3: Которого про юбилей
2: говоря,
3: в этом году.
2: Да, у Саши Черного есть замечательная ироническая штучка, я бы сказала, про поэтессу. Она была поэтесса. Можешь немножко напеть?
3: Она была поэтесса, поэтесса бальзаковских лет.
2: Да, ну, в общем, сейчас все не будем петь, но...
1: Ольга, а вас ли Саша Черный писал и Шостакович?
2: Подождите.
3: Ваш близкий друг Шостакович.
2: Там нужно дочитать до конца, тогда все будет понятно. Очень иронично и симпатично. Вот. Так, собственно, вы, Николай, начали с этого. А что еще? Какие еще впечатления?
3: Это было одно из первых серьезных выступлений.
1: Молодец. Далеко пойдет.
3: В 19-м году я выступил на юбилей Пахмутова. Мы с ней знакомы с 2014 года. Очень долго я ждал этого момента. Мне было 22. Только пришел в Большой театр, и Дмитрий Удовин, руководитель, меня заметил, узнал, что я пою ее песни. Сразу меня повел в гости. Там был Николай Николаевич Добронравов, вам небезвестно, Ольга, если вы как поэт уже в одной касте. И Александра Николаевна Пахмутова. Правдами, неправдами я попал в этот эфир, открывал концерт. В нем как раз выступали все певцы. Это было большое... 90 лет. 90 лет, историческая сцена. Плетнев, Башмет как раз дирижер. Очень, очень серьезный музыкант. И мне выпала честь выступить там. Для меня, 22-летнего, это был просто... я был на вершине внутри. Не то, чтобы я зазнался. Хотя, как будто бы я был близок к этому на тот момент. Ну, очень, очень большой шаг, старт.
2: Судьба не дала тебе зазнаться.
3: Судьба мне не дала зазнаться, да. И это был большой шаг, в который я поверил в себя. Это была песня «Мелодия». Ты моя мелодия.
1: Ох, классная.
3: Муслим Магомаева стоит вспомнить. То есть, как-то у меня все сошлось. Все мечты в детстве. То есть, мечтайте, друзья, и получится. Работайте, и все у вас будет. Вот мне это... ситуация это мне доказала.
2: А вот если брать не партии, а брать конкретно песни, да, произведения, то какое твое любимое?
3: Смотря какой стиль. Я достаточно такой серьезный меломан. То есть я могу найти в любом стиле для себя что-то близкое. Если говорить про эстрадные песни, например, мне очень нравится...
1: «Руки вверх» любишь?
3: «Руки вверх», конечно же.
2: «Крошка моя, я по тебе». Из тех, что ты исполнял?
3: Из тех, что исполнял? Ну, конечно же, это «Бабаджанян», это, может быть, и «Благодарю тебя», «Ноктюрн». «Благодарю тебя за песенность города». Конечно же, «Мелодия». То есть я так лирик в душе, поэтому мне Ленский нравится.
1: Это персонаж имеется в виду?
2: Я считаю, что...
1: Да.
2: Я считаю, что на этом можно закончить.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че» всего за 2 процедуры. Весь октябрь экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
1: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика, прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61. 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Здравствуйте, призраки завтра!

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщили в компании. Отмечается, что инженеры в первую очередь восстанавливают приложения, которыми пользуются наибольшее количество людей. Налаживается доступ к виртуальному голосовому помощнику Алиса, поиску Яндекс.Картам, такси, почте и другим. Однако некоторые их функции по-прежнему недоступны. Ранее этим утром компания предупреждала пользователей, что в работе приложений могут быть сбои на фоне третьей за неделю беспилотной атаки на дата-центр Яндекса. В ночь на 11 октября ударом подвергся объект во Владимире. Его работу полностью остановили. До этого беспилотниками были повреждены серверные центры в Рязанской области и Калуге. Между Россией и Украиной устанавливается энергетическое перемирие. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, обе стороны согласились на это, оно вступает в силу незамедлительно. В Кремле данную информацию пока не прокомментировали. Владимир Зеленский заявил, что для него заявление американского лидера стало новостью. 9 октября состоялся телефонный разговор Трампа и Владимира Путина. По итогам переговоров были достигнуты соглашения о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива. В ноябре произойдут изменения для ряда пенсионеров и получателей социальных выплат, сообщили в Госдуме. Достигшим 80-летнего возраста в октябре россиянам вдвое увеличат фиксированную часть страховой пенсии. При этом за ними сохранится ежемесячная доплата за уход. Общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей. Кроме того, изменятся сроки перечисления детских пособий за празднование Дня народного единства. Ежемесячные перечисления из материнского капитала за октябрь запланированы на 5 ноября. Пособия по уходу за детьми до полутора лет для работы родителей перенесут на 7 число. Выплаты за ноябрь в декабре произведут в соответствии с установленным графиком. Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Баранов. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет. Как сообщила дочь артиста, он скончался после непродолжительной болезни. Баранов был наиболее известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Кроме того, он играл в телепроектах «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», в советской картине «Торпедоносцы» и исторической драме «Русский ковчег». Российские и китайские ученые предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Как сообщили в Минобрнауке, инициатива также подразумевает создание единой базы данных по трансграничным группировкам особей. Планируется проведение совместной оценки связанности места обитания и формирование механизма управления экологическими коридорами. Трансграничная группировка амурских тигров насчитывает около 20 животных. Они регулярно мигрируют между Россией и Китаем. Специалисты называют это важнейшим связующим звеном между частями популяции в двух странах. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максвагайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, эсписи, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
4: Я люблю

0: меня это.
1: Я люблю свою родину, ё-моё, а кого же еще, если не ее? И мобили ее, и дороги ее, что-то есть в ней такое совсем свое.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
2: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником воронежских работников и ветеранов агропромышленного производства поздравили губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Они отметили, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики региона, а основа ее уверенного движения вперед – добросовестный труд и ответственность людей. Особые слова благодарности первые лица адресовали ветеранам АПК, создавшим огромный задел для нынешних успехов. Областные власти будут и дальше содействовать повышению социального благополучия аграриев и комфорта проживания на сельских территориях, сказано в поздравлении. К новостям недели. В Лискинском районе реализуют программу «Активное долголетие». Об итогах работы доложил глава района Игорь Кирнос на оперативном совещании под руководством первого зампреда правительства области Данила Кустова. Ключевыми направлениями стали соцподдержка и здоровье. В районе работает Центр социальной активности для пожилых, а Лискинская районная больница ведет масштабную диспансеризацию. Особое внимание маломобильным гражданам. В этом году медики более 650 раз выезжали к ним на дом. В Давыдовской участковой больнице развернуты 12 гериатрических коек. Активно развиваются спорт и творчество. Еще одно важное направление – серебряное волонтерство. Власти планируют расширить охват программы. Заместитель председателя правительства области Константин Кузнецов и первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин обсудили реализацию проектов комплексного развития территорий в регионе. Сегодня в Воронежской области заключено 8 договоров КРТ. Они охватывают около 80 гектаров с градостроительным потенциалом порядка 995 тысяч квадратных метров. В рамках проектов планируется расселить 146 домов, в том числе 31 аварийные. Администрация Воронежа определила еще 15 потенциальных территорий площадью около 223 гектаров. Их развитие позволит расселить еще 392 аварийных дома. Константин Кузнецов подчеркнул, что КРТ ведется на расселяемых территориях с обязательным благоустройством и сохранением объектов культурного наследия. Такие проекты рассматриваются на градостроительном совете при губернаторе для повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни. Воронежский государственный педагогический университет отметил 95-летие. На торжественном мероприятии заместитель председателя правительства области Олег Масолов, сам выпускник ВГПУ, зачитал поздравления от губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил, что более 2/3 учителей воронежских школ – воспитанники университета, и поблагодарил преподавателей за профессионализм. Вице-премьер вручил сотрудникам вуза почетные грамоты. Свои поздравления направили и другие официальные лица, в частности, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев подчеркнул вклад вуза в подготовку кадров, а министр образования Наталья Сологубова отметила сохранение академических традиций. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: трудно.
1: Наша реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки

0: любишь, конечно.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Питомник «Воздух». Огромный выбор декоративных и плодовых растений. С 19 по 31 октября включительно сезонные скидки до 30%. Рамонский район, поселок Комсомольский, на трассе М4 Дон.
4: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
1: Хотите реальный фотошоп для своей кожи? Фотоомоложение в клинике «Доктор Че». Всего за 2 процедуры. Весь октябрь. Экономия 4000 рублей. Подробности по телефону в Воронеже 336-03.
3: Необходима консультация специалистов. Акция действует с 1 по 31 октября 2026 года.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский. И первым треком на жестком диске Сигил Инвертор «Гордыня». Сигилу и Инвертору в целом-то не привыкать обращаться к своим внутренним демонам, но, как пишут музыканты, «Гордыня» — самый личный и беспощадный трек. Это зеркало для каждого, диагноз, поставленный окончательно и бесповоротно. Специально для записи трека были приглашены вокалисты групп Cold Blooded Murder, Sadness of Gaia и Dr. Трек крутой, сегодня много крутого в эфире, и чтобы не растекаться тут мыслью по древу, прямо сейчас столичная банда.
1: Жесткий диск на нашем Made in Russia.
0: In Touch with Robots, Grey.

0: In Touch with Robots, трек называется Grey.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Veiled Hate Story. Название трека Millennial. Краткая информация. Мир разделен на до и после. Есть те, кто родился в совке, а есть сильно позже. Че это вы так про Советский Союз? Мы же, дети 90-х, живущие в отголосках прошлого, но с желанием невозможного. Новое поколение, но приверженцы стереотипов. Почитатели скрепов, уважающие старших, но с амбициями, живущие с мечтой о западной культуре. Эвана как?
1: Made in Russia.
0: Veiled Hate Story. Millennial.

0: Команда Violet Hate Story. Трек называется «Миллениал».
1: Жесткий диск.
0: Время еще одной совместной работы. На этот раз Dramatics и Times Square сошлись в одной музыкальной композиции. Вот что пишут в группе Dramatics. Я достаточно давно слушаю группу Times Square. Некоторые песни глубоко запали в душу. Но вот конкретно в этом треке партии Кирилла вначале почему-то разочаровали. Не могу до конца даже сформулировать, почему так. Зато ваш куплет просто разнос всего, любовь сразу. По мне, мощный трек, удачный фит. Как же дополняют друг друга партии и припевы, особенно в конце. Целый музыкальный симбиоз в рамках одной истории по смысловой части будто бы продолжается линия альбома. Такое не может не радовать. Два мира, два Шапира.
1: Жесткий диск.
0: Times Square, Dramatics, Муза.

0: Здравствуйте, я из хардкор-команды Кутакбаш. У нас вышел релиз, и хотелось бы попасть в вашу программу. Ну что ж, в программу вы попали. Я так понимаю, группа петербургская, трек «Пасконный». Больше пока сказать нечего, давайте слушать.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кутакбаш, медведь. Сейчас все будет.

0: нам пишут.
1: Название коллектива Arizona Dream. Название трека «Потолок». Краткая информация. Arizona Dream – музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо-поп и альт-рок. Команд середины нулевых, основанная в 2017-м, исполняющая свои треки на английском языке. Новый сингл – это первая песня, написанная коллективом на родном языке. Давайте заценим.
0: Жесткий диск.
1: Arizona Dream – «Потолок».

0: классный трек. Arizona Dream группа. Песня называется «Потолок». Гоним дальше. Прямо сейчас музыкальный коллектив «Сикариус». Песня про смерть. Такая характеристика композиции тела. Главный герой потребляет все, что плохо лежит, и на пороге смерти осознает, что жил не самую хорошую жизнь, что мог когда-то все исправить, а теперь ему придется отправиться в сплав с хороном. Для «Сикариус» песня нетипична. Изначально она должна была быть фитом с фолк-рок-группой «Яруга», но не срослось. Медленная, степенная, лиричная, с элементами сладж-металла.
1: Жесткий диск.
0: «Сикариус. Тело».

0: Только теперь я чист. Сикариус. Композиция называется «Тело». Ну и когда я прочитал, что это должен был быть фит с фолк-группой, тогда я понял, почему трек именно такой. Классная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Здравствуйте, Алексей. Seven Bones, трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, семи ступеней развития человека. В творчестве встречаются элементы электроники в сочетании с современным альтернативным роком. Сингл Universal, высказывание о единстве. Все люди — одно, одна вселенная, живущая в миллиардах форм. У каждого свой путь, свои страхи и переживания, но все это форма одной жизни, как волны одного океана. Единство не стирает этих различий, только вмещает их, и в нем наша сила. И только свободные люди могут быть по-настоящему вместе.
1: Made in Russia.
0: Seven Bones. Universal.

0: Seven Bones Universal. Красивый трек.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас трек, рожденный из мема с Геннадием Гориным. У меня камыш, юмор вперемешку с сарказмом, электроника вперемешку с тяжелыми гитарными рифами. Давайте скорее слушать.
1: What the hell?
0: Терракота, камыш.

0: свой бизнес.
1: Я в этом месяце уже 70 миллионов на учебу потратила.
0: А прожиточный минимум разве не миллионов в день?
1: Я Анжела, обычная девчонка.

0: Команда Терракота, трек «Камыш».
1: Жесткий диск.
0: А теперь Манфлейм с новинкой. Манфлейм выпускает сингл «Перезагрузка», меланхоличный синт-рок с участием Александра Григорьева из «Ауткаста». «Перезагрузка» — песня о мире, где человеческая воля постепенно становится иллюзией. Сознание можно загрузить в облако, судьбу переписать, а цифровое бессмертие оказывается не спасением, а потерей собственной личности. При этом трек не превращается в агрессивную антиутопию. Это скорее спокойное и немного пугающее принятие неизбежного. Меланхоличные синтезаторы, рок-гитары и роботизированный вокал. Все это создает ощущение одновременно личной драмы и большой фантастической истории. «Перезагрузка» продолжает концепцию Monflame, путешествие в иное прошлое, где эстетика синтвейва и культуры 80-х встречается с влиянием альтернативного и тяжелого рока. Трек станет одной из новых композиций расширенного издания альбома «Фантомы», презентация которого пройдет в Москве 7 октября в 16 тоннах, 9 октября в Петербурге в кадрах. 16+, возрастной ограничение.
1: Жесткий диск.
0: Манфлейм, Александр Григорьев, «Перезагрузка».

0: Мон Флейм, перезагрузка. И классно, что музыканты решили уйти от полной антиутопичности в этом треке, потому что вот эти вот антиутопии в лоб, они уже ужасно достали. Чувствуешь себя, как будто ты в четвертом классе на уроке политинформации, когда подобное слышишь. Ведь на голубом глазу продолжают писать такие треки. Мон Флейм не такие.
1: Жесткий диск.
0: Закрою сегодняшний жесткий диск. Трек Inane, Astro Shell и Dead King его написали. Человек сталкивается лицом к лицу с собственной конечностью, в смысле, что он смертен, видимо, и понимает, возможно, самое страшное в смерти — не перестать существовать, а обнаружить, что ты так и не успел по-настоящему прожить собственную жизнь. Новая композиция — мрачное размышление об утрате себя, внезапности смерти и тщетности человеческого существования. Но я в целом угадал, потому что конечность — ну, как-то сразу рука или нога на ум приходит.
1: Жесткий диск.
0: Astro Shell, Dead King, Inane.

0: Вот на такой бодрой ноте сегодняшний жесткий диск объявляется закрытым, потому что место на нем, к огромному сожалению, закончилось. Огромное спасибо за внимание. Напоминаю, что все выпуски после эфира можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. Ну и, конечно же, не могу не сказать следующее. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Богучарские семечки.

0: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

день, но на челе моем сомнения не тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал-спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал-компетенции. Физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игры. Игровые 3D-форматы для старшеклассников, проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы, танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал-спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал-компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников – проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

0: Время разбрасывать бомбы.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства Воронежской области Алексей Сапронов в Москве принял участие в круглом столе повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Он рассказал о практике региональной поддержки. В области ежегодно выделяют 135 миллионов рублей на развитие органического производства, биологизацию земледелия и животноводства, а также эколого-ландшафтные системы. Участники также обсудили использование в сельском хозяйстве результатов исследования почвы и научные открытия. В Воронежской области подписали соглашение между региональным Минспорта и клубом гимнастики Ангелины Мельниковой. Подписи поставили министр Павел Чибисов и руководитель клуба Екатерина Пчельникова. В рамках взаимодействия клуб получит информационную и методическую поддержку, а его воспитанники и тренеры – больше возможностей для участия в областных мероприятиях. Цель сотрудничества – популяризация гимнастики и активного образа жизни. По словам Павла Чибисова, партнерство станет основой для новых спортивных достижений региона. Новоусманская школа номер 5 заключила соглашение с Федерацией фиджитал спорта Воронежской области в рамках проекта «Эврика. Школа фиджитал компетенции, физическую активность и цифровые технологии объединят на уроках и дополнительных занятиях». Школьники будут изучать программирование, анализировать данные, работать с виртуальными лабораториями. Ребята смогут попробовать себя не только в роли спортсменов, но и аналитиков данных, организаторов турниров и медиа-менеджеров. Для старших классов предусмотрены игровые 3D-форматы, для старших классников – проекты, связанные с выбором профессии. Объявлен старт подачи заявки для участия в конкурсе за звание «Лучший студенческий отряд Воронежской области». Победитель конкурса получит знамя губернатора и статус лучшего в регионе. К участию в конкурсе допускаются студенческие отряды в Воронежской области, осуществляющие трудовую профильную деятельность не менее 2 лет. Заявки принимаются до 22 октября включительно. И в завершении выпуска семейный праздник в гостях у Савича, приуроченный к 202-летию поэта Ивана Никитина, состоялся в постоялом дворе его имени. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в музейном дворике работала ярмарка ремесел. Воронежские мастера не только показали свои работы, но и провели для гостей обучающие мастер-классы. На сцене выступали городские и областные коллективы – танцевальные, фольклорные и казачьи. В рамках театрального часа зрители увидели постановку по басне Крылова «Стрекоза и муравей» и этнографическую программу «Сказки на траве». Праздник получился интерактивным. Гости играли в русские народные игры, водили хороводы и участвовали в сценках. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.